0: it's okay. All right, no, no, no. My bad. Yes.
1: Я ранен до стервятников на дни. Эй, мой меч в огне. Бабки, воздух, дождь, ну как будто иудей. В сумке есть конфеты, но они не...